Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: вчера. Радио Зет.
1: На чистоте подвига и отваги.

0: Радио Z.
1: Подключай сердце.
0: Включай Радио Z.
2: Моя подруга из Санкт-Петербурга, красавица и бывшая модель. Как оказалось, в принципе, не дура, и с бизнесом не путает постель. Призналась мне, что все ее надежды разбил один загадочный болван, и что она летает за одеждой в Париж, но чаще все-таки в Милан.

тоской. И не нужен ей мир чужих огней, ни Нью-Йорк, ни Ницца. Разве что любви, может быть, любви простой. Она мне показала город Питер с экзотикой заброшенных дворов. И я гулял, как по другой планете, от Невского до проклятых крестов. Сказала мне, что если все срастется,

городе ветров, в северной столице. Дни ее полны разной суеты мирской. И не нужен ей мир чужих огней, ни Нью-Йорк, ни Ницца. Разве что любви, может быть, любви простой. Забыв свою беспечную тусовку,

врагам она злословия прощает. Пусть прошлое не замыкает круг и из страны уехать не мечтает, в отличие от всех своих подруг.

рукой. И не нужен ей мир чужих огней, ни Нью-Йорк, ни Ницца. Разве что любви может быть

0: Радио З.
1: Дух и вера наш, знай, непоколебимый.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

течению дней. Жизнь моя течет, как за годом год. Иногда ее накрывает лед, иногда она, как водоворот.

моя течет. Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это не пройдет?

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 27 июня, в нашем регионе облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Ветер северный до 4 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 24 градусов тепла. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

Знаменитая трагедия Алексея Толстого в постановке Станислава Мальцева. На троне царь Федор. Вокруг него кипят страсти Шуйских и Годунова. Масштабная постановка к 90-летию Белгородского государственного академического драматического театра имени Щепкина. Смотрите телеверсию спектакля «Царь Федор Иоанович» на Мире Белогорья в субботу 27 июня в 13 часов.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Никто воевать не умел, никто помирать не хотел, никто. А когда началось, никто не хотел, а пришлось сперва. Не в лад, не в попад, ать два. Брест, Сталинград, ать два. Пыль да песок на восток, на восток, на восток. А дорога на Берлин — это хриплое вперед. А дорога на Берлин — это

0: Никто,
1: никто
0: не умел воевать,
1: не умел.
0: Никто,
1: никто
0: не хотел помирать,
1: не хотел.
0: Никто. А когда началось

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: наломал немало дров. Наломал немало дров.
1: Реклама. Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
5: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z.
1: Звуком высекаем огонь из людских сердец.
2: Можешь на любовь не ответить, не пускать даже в сны.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 27 июня, в нашем регионе облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Ветер северный до 4 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 24 градусов тепла. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

знаменитая трагедия Алексея Толстого в постановке Станислава Мальцева. На троне царь Федор. Вокруг него кипят страсти Шуйских и Годунова. Масштабная постановка к 90-летию Белгородского государственного академического драматического театра имени Щепкина. Смотрите телеверсию спектакля «Царь Федор Иоаннович» на Мире Белогорья в субботу, 27 июня, в 13 часов.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

новая, гениальная и бездарная. Ее можно любить и гордиться страной. Ну а можно жалеть и сердиться порой.

0: Радио З.
1: Дышит тихо усталое черное море.

0: Стополь и Керчь.
1: Реклама. Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
4: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z.
1: Для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона и набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте, как вас звать? Дома.

0: Радио Z. Гордимся, оповещаем, вещаем.
1: Пограничный десант – непривычное слово для многих. Снова ждут где-то нас, и на юг вертолеты уходят.

гадюке на костре. Колыбельные песни, сигналки. Что такое десант? Это просто надежные руки. Снова ждут где-то нас, и в едином сливаются звуки.

Что такое дыша? В двух словах объяснить бесполезно. Здесь не просят наград, просто так на рожон не полезут.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 27 июня, в нашем регионе облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Ветер северный до 4 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 24 градусов тепла. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Полыхают костры, искры вьются в вечернее небо. Этот ясный огонь отражается в тысячах глаз. И на праздник шахтеры свои трудовые победы посвящают тебе, наш родимый рабочий Донбасс. А на шахтах опять слышен клетий приглушенный скрежет. Из-под кожи земли выдают вагонетки угля. Наше черное золото дарит народу надежду, дарит солнце любовь, дарит веру родная земля. Полыхает огонь, и разрывы уродуют землю, и дрожат города, укрывая собою людей. И шахтеры встают, зову сердца и родины внемля, защищают свой мир, своих жен, матерей и детей. И Луганск и Донецк разрывают снаряды и мины, озверевшая власть без разбору по людям палит. И возносятся души туда, где нет мест Украине. Они всех их простят, но Донбасс никого не простит.

8 лет не сдаются шахтеры, моряки и врачи, и охранники, и повара, токаря, слесаря, инженеры, студенты, шоферы. Все не важно теперь, кем ты был еще только вчера. Просыпайся, медведь, выходи из февральского леса. Помоги нам опять, как уже помогал нам не раз. Запорожье и Харьков, Херсон и Полтава с Одессой. Это все русский мир, как и наш непокорный Донбасс. Полыхает заря, Новороссия утро встречает, и на шахтах опять выдают на гора антрацит. И на первый звонок в школу мама детей собирает. Заводские гудки так гудят, что никто не проспит. Самолеты спешат, поднимаются в чистое небо. Отдыхает земля, отдала урожай про запас. Наша Родина честно свою заслужила победу. Ее вечный огонь озаряет любимый Донбасс. Наша Родина честно свою заслужила победу. Ее вечный

0: Великой Победы.
1: Орел – один из старинных городов России. Он был основан в 1566 году по указу царя Ивана IV как приграничная военная крепость для охраны южных границ Московского государства.
0: В 1615 году город был до основания разрушен поляками. После восстановления и до середины 17 века Орел оставался одним из постов, охранявших русские границы от татарских набегов.
1: Во время Отечественной войны 1812 года город был центром формирования дворянского ополчения. Здесь находился госпиталь.
0: С началом Великой Отечественной войны Орел оказался на главном направлении удара немецких войск в ходе операции «Тайфун» – наступления на Москву. Через него проходили важнейшие коммуникации, связывающие центральные районы России с западными границами, что определило его стратегическое значение.
1: С первого дня войны было введено военное положение. Началась мобилизация. Тысячи добровольцев подали заявление об отправке на фронт. Почти 10 тысяч жителей Орла записались в народное ополчение. Началось строительство оборонительных сооружений.

0: 25 июня на «Орел» был совершен первый налет вражеской авиации. Все предприятия перевели на круглосуточную работу. Были введены карточки на хлеб, сахар и кондитерские изделия.
1: 10 июля был создан отдел по эвакуации. И уже 21 августа из города вывезли 25 тысяч человек. В восточные области эвакуировались учреждения культуры и народного образования. Шли составы с орловским хлебом. Те промышленные предприятия, которые не удалось эвакуировать до прихода врага, были сожжены или взорваны.
0: Сентября 1941 года началось немецкое наступление на Орел. 3 октября, обойдя Брянский укрепрайон, фашисты подошли к городу. На юго-западной окраине в бой с превосходящими силами противника танковой армии Гудериана вступили бойцы конвойного батальона и десантники. Городской аэродром уже находился в зоне артиллерийского огня противника. Десантники, покидая горящие самолеты, сходу вступали в бой с врагом, который продолжался несколько часов. Командующий Орловским военным округом докладывал:
2: в 18:00 противник силой до 40 танков и до 2 батальонов пехоты ворвался в Орел. Первый батальон и разведрота удерживали оборону до 19:00, но, не имея артиллерии и противотанковых средств, отошли.
1: К концу ноября 41-го фашисты заняли Орловскую область. Так начались долгие 22 месяца оккупации. Массовые убийства жителей, грабежи, насилие, уничтожение культурных ценностей. Такой новый порядок она принесла. На каторжные работы в Германию было угнано почти 57 тысяч человек. В области развернули более 20 концлагерей для пленных солдат и жителей окрестных городов и сел. За время оккупации было убито более 4 тысяч мирных жителей и более 8 тысяч советских военнопленных.
0: Партизанское и подпольное движение на Орловщине внесло огромный вклад в победу. Уже летом 1941 года в области было сформировано 72 партизанских отряда, 91 партизанская группа, 330 групп подрывников-диверсантов.
1: Также весомый вклад в патриотическую борьбу орловцев внесли врачи и медицинский персонал подпольного госпиталя. Рост партизанского движения наводил панический ужас на немецких агрессоров. Командир немецкой танковой армии генерал-полковник Рендулич писал:
2: методы борьбы советских партизан характеризовались такой ожесточенностью, которая не отмечалась ни на одном другом театре военных действий.
1: Это подтверждает и слова маршала Жукова.
0: Командованию вражеских войск пришлось у себя в

0: тылу практически создавать второй фронт для борьбы с партизанами, на что отвлекались крупные силы войск. Это серьезно отразилось на общем состоянии германского фронта и в конечном счете на исходе войны.
1: В январе 42 года наши войска перешли в контрнаступление под Москвой, а затем под Ельцом. Летом 43-го на Орловско-Курской дуге началась Курская битва, одно из крупнейших сражений войны. Здесь, под Орлом и Курском, Гитлер рассчитывал взять реванш за поражение под Москвой и Сталинградом. План немецко-фашистского наступления получил кодовое название «Цитадель».
0: Битва началась 5 июля и продолжалась 50 неимоверно трудных дней и ночей. В ожесточенных боях с обеих сторон участвовало более 4 миллионов человек, свыше 69 тысяч орудий и минометов, более 13 тысяч танков и самоходных орудий, до 12 тысяч боевых самолетов.
1: Две трети немецких войск было сосредоточено на Орловском выступе. Но наступательной инициативы хорошо вооруженного врага хватило лишь на неделю, в течение которой гитлеровские войска были обескровлены и остановлены. Орловская наступательная операция «Кутузов» привела к полному разгрому цитадели противника.
0: Рано утром 5 августа 1943 года войска Брянского фронта при содействии Западного и Центрального фронтов в результате ожесточенных боев овладели городом.
1: Разведчики Василий Образцов и Иван Санько водрузили красное знамя на единственном уцелевшем крупном здании – доме номер 11 по улице Московской. В тот же день, в 24 часа, столица нашей родины Москва впервые за годы войны салютовала доблестным советским войскам.
2: 5 августа 1943 года, 24 часа, столица нашей родины Москва будет салютовать нашим доблестным войскам, освободившим Орел и Белгород, 12 артиллерийскими залпами из 120 орудий.
3: Огонь!
0: В ходе Орловско-Курской битвы было разгромлено 30 гитлеровских дивизий, в том числе 7 танковых. Вермахт потерял около 500 тысяч человек.
1: Победа под Орлом оплачена огромной ценой. В ходе боев было убито и ранено почти 430 тысяч солдат и командиров Красной Армии. Каждые сутки наши войска теряли больше 11 тысяч бойцов.
0: Архитектор Борис Антипов, приехав в Орел 8 декабря 1943 года, писал: «Странное впечатление оставляет город. Казалось, что он есть, но в то же время его не было. Издали дома вдоль улиц казались целыми и невредимыми, но стоило подойти к ним поближе, вырисовывались только фасады стен с пустыми оконными проемами. Фашисты, отступая, продуманно взрывали здания так, чтобы улицы после взрывов оставались свободными от завалов. В Орле были разрушены почти все капитальные здания. В руинах лежали промышленные объекты. Из строя были выведены все инженерные коммуникации, взорваны мосты, электростанция».
1: После войны люди словно заново учились радоваться жизни. Настоящим событием становился каждый новый участок дороги, каждое построенное здание.
0: За годы послевоенных пятилеток промышленность Орла была полностью восстановлена. Город вошел в число крупных индустриальных центров Советского Союза.
1: За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, указом президента России 27 апреля 2007 года Орлу присвоено почетное звание «Город воинской славы».
4: Городам вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается.

ты слышать кожей. К Богу взывают души, ты их услышишь тоже. Родина

Знаменитая трагедия Алексея Толстого в постановке Станислава Мальцева. На троне царь Федор. Вокруг него кипят страсти Шуйских и Годунова. Масштабная постановка к 90-летию Белгородского государственного академического драматического театра имени Щепкина. Смотрите телеверсию спектакля «Царь Федор Иоанович» на Мире Белогорья в субботу 27 июня в 13 часов.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон». Телефон 372-672. 372-672.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
4: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
8: Смертельным рабочим мой счет оплачен. В экстренной почте патронов пачки. Фронтовых одиночек.

перевернет, развяжет мой завязанный язык. Счастливо, бать. Так не хочу я уезжать и не разжать пожатия руки. Счастливо, бать.

плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда.

Знаменитая трагедия Алексея Толстого в постановке Станислава Мальцева. На троне царь Федор. Вокруг него кипят страсти Шуйских и Годунова. Масштабная постановка к 90-летию Белгородского государственного академического драматического театра имени Щепкина. Смотрите телеверсию спектакля «Царь Федор Иоанович» на Мире Белогорья в субботу, 27 июня, в 13 часов

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 27 июня, в нашем регионе облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Ветер северный до 4 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 24 градусов тепла. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

никто не пострадает, всем лежать. Четыре пистолета, два кольта, две береты, последний поцелуй, пора бежать.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Сегодня у нас в гостях создатель волонтерской группы «Катюша СВО» Жанна и ее дочь Катюша, администратор канала «Песни от Катюши». Девочки, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Когда и как вы решили заниматься волонтерской деятельностью и во что это все переросло? Давайте с мамой, наверное, начнем.
2: За событиями в Украине наша семья следила с 2014 года. Я внучка военного, дочка военного, жена военного. И поэтому, как только над Белгородом полетела, мы сразу увидели танки с буквами «В», «З», поняли, что наши ребята тут, и где нам оказаться, как им помогать. То есть 22-го года, ну, наверное, с конца февраля, с начала марта, мы уже так плотно включились, искали их по кустам, по лесам. Вылилось это в волонтерское движение канал «Катюша СВО».
1: На сегодняшний день сколько там человек?
2: Ну, у нас стабильно около 1000 человек, но в основном это военные бойцы, которые вышли на канал, пройдя через наш госпиталь. А волонтеров, наверное, очень мало. Смысл волонтерского движения «Приграничье» – это собрать волонтеров всей страны, чтобы быть как бы передаточным пунктом между страной и бойцами, напрямую связь была.
1: Угу. Получается? Доверяют люди?
2: Ну, раз мы еще живы, то получается.
1: А вот это доверие, оно же выстраивалось не сразу, а поэтапно. Как это происходило? То есть вы находитесь здесь, в «Приграничье», вы все это понимаете, видите своими глазами, но люди, которые находятся там далеко, им же нужно как-то объяснить, донести, что происходит.
2: Началось с того, что мы организовали канал, в котором, в принципе, я изначально выкладывала записки волонтера, просто описывая ситуации, наверное, судьбы бойцов, которые проходят через нас в госпиталь. Больше было, чтобы не потерять, наверное, ратный подвиг солдата, который никто не видит, который он делает один сам, и может где-то там, пока его моешь или стрижешь, открыть такую душу, которую никакому психиатру никому никогда в жизни не расскажет. И мне было страшно, что вот это вот забудется, люди уйдут, и никогда больше не раскроются. Я видела человека адекватного Моресеву, который много месяцев выползал, похудел там на 60 килограмм, и он говорил, что мне очень надо вернуться. А это причем был 22-й год, еще лето. То есть он с перебитыми ногами полз там по украинской территории, что-то порядка 40 дней, что ли, полз. Все ел непонятно что-то уже, траву, говорит, вообще есть не хочется. То есть вот это первый человек, который меня сподвиг, что надо писать. И на меня, наверное, выходили сначала как на канал писательский, чтобы почитать. А потом у нас сгорел госпиталь, и мы поняли, что нашего ресурса нашей семьи уже не хватает, потому что у нас репетиторские центры по Белгороду, и я могла как бы вкладывать средства нашей семьи, мы вполне справлялись сами первый год. А потом сгорел госпиталь, нужны были очень дорогие бронолиновые повязки, много, и я уже на канале сказала: ребята, мы не справляемся, надо помогать. И люди, которые вышли как читатели, подключились, и, в принципе, они с нами до сегодняшнего момента. Потому что видят, что мы вот в этом крутимся, видят передачу напрямую ребятам. Кто остался, тот верит, кто читатели, те ушли, как сборы начались.
1: Вот я хотела сказать, когда выходят люди из канала, что вы чувствуете?
2: Ну ничего, чужие люди прошли, почитали, посмотрели. Людям нужны зрелища, хлеб. Зрелища стало меньше, нам от них нужен хлеб, уходят. Чужие люди, остаются свои.
1: Катюш, как тебя подключили к этой истории? Рассказывай.
3: В самом начале СВО мама зашла в госпиталь и потом уже потянула и меня. А я не могла не подключиться, так как мне тоже хотелось помочь ребятам, тоже хотелось как-то участвовать в этом. И я тоже пошла по своей собственной воле помогать в госпиталь. Там мы начали петь песни, ребята начали просить скидывать. Вначале кому-то я скидывала лично, но потом поняла, что лучше скидывать песни в канал, и на канале стало появляться больше бойцов.
1: Ты в школе учишься или закончила школу?
3: На данный момент я готовлюсь к поступлению в Академию МВД, а так я в прошлом году закончила 11 классов. В этом году я усердно бегаю, качаюсь, ну и больше занимаюсь волонтерством.
1: Ну, ты прям по характеру такая боевая. Я почему спрашиваю? Потому что не каждый взрослый человек готов прийти в госпиталь для того, чтобы поддержать наших бойцов. Несмотря на возраст, повторюсь, это история очень глубокая, личная и тяжелая. Давайте будем честно говорить об этом. Увидеть раненого бойца, пропустить это все через себя и при этом постараться не показать, что тебе больно, потому что ему гораздо больнее, это сложно. А вот как ты со своими эмоциями справляешься?
3: Мне не было

0: страшно смотреть на эти раны, не было страшно, когда лилась кровь у кого-то из бойцов. Просто когда человек сам улыбается после всех ранений, когда сам продолжает жить, то понятно, что все не потеряно. А значит, мы тоже не можем унывать, так как сам боец не унывает, значит, мы должны его поддерживать.
1: Ты сказала о том, что вы поете песни, поддерживаете с мамой вдвоем,
0: да.
1: Или ты одна это делаешь?
0: Вдвоем.
1: Как у вас появилась эта идея?
0: Ну, просто я с 4 лет еще занимаюсь вокалом, как бы, и песня, она всю жизнь шла со мной, и после 2 класса я тоже занималась вокалом. С началом СВО я уже перестала заниматься им профессионально, потому что перестала хватать времени. Ну, и мы мыли полы, мама стригла. Потом поняли, что как-то скучно стричь, и решили включить колонку. И как-то бойцы начали подтягиваться, всем зашло, и мы решили, что да, нормально, продолжаем.
1: Но вы поете не только в госпитале, также есть история у вас, связанная с поездом. Кто расскажет, ты или мама?
2: Часто с белгородского направления вглубь страны двигаются поезда, в которых наши раненые отправляются на дальнейшее лечение. Питанием раненых с этого поезда занимается группа фахов помощи военнослужащим. Нас они пригласили, наверное, в прошлом году где-то создать, ну, как настроение, потому что поезд стоит там порядка, ну, несколько часов, раненые покушали, а дальше им скучно, они слоняются по перрону, как бы начинают обсуждать свои проблемы, уходят в свои какие-то личные переживания. И мы туда встали как поддержкой, подъемом морального духа. И дошло до того, что некоторые говорят, дайте нам ружьем обратно пойдем. То есть такой у них запал поднимается. Есть ребята, которые уже 3-4 раз проходят, так радуемся друг друга, когда видим, что ой, вы живые, а они такие, ой, вы еще тут. То есть да, мы тут, мы всегда до Талова вместе рядом. Катя поет, иногда ребята подключаются, поют вместе с нами.
3: Что поете?
2: Ну, у нас только, наверное, милитари песни, гражданских очень мало. Наверное, каждая война свой пласт песен рождает. Это целый такой как бы неисследованный еще. Мы стараемся поднимать песни вот современных военнослужащих. То есть это как бы их душа, их боль.
1: Бойцы просят какую-нибудь песню исполнить?
2: Ну, которые несколько раз уже проходят. У них прям есть записи. Они такие, ой, у нас есть вот это, давай еще раз перезапишем. Есть уже любимые песни. Иногда они нам идеи подкидывают, мы находим, потом на канале записываем, поем. В госпитале иногда подходили и прям говорили, вот смотри, мне только что скинули песню, вот прям только что написали из окопов, еще такая, как горячий пирожок. Угу. Катя сразу перепевала, перезаписывала, потому что иногда вот именно в ее партии хотят в ее голосе услышать эту песню.
1: Скажите, а вот тот самый первый день, когда вы вышли на перрон и начали петь, было страшно?
2: Ну, мы же уже после всех госпиталей туда вышли, абсолютно.
1: Нет. Не было, Катюша, тебе?
0: Нет, как-то такового страха нету, так как ребята все равно те же самые, которые пришли из госпиталя, только уже на эвакуацию раненых. Даже когда мы ездили в Санкт-Петербург на Алые паруса, там я выходила петь в толпу песню «Матушка-Земля». Там тоже зашло. То есть такого страха уже нету.
1: Это здорово. Скажите, а знаете ли вы о существовании такой группы военно-патриотической, Катюша?
0: Да.
1: Перепевали?
0: Ну, из их репертуара, да, перепевали песню в «Майбах». Ее очень любят все бойцы, поэтому решили перепевать ее. Кто-то даже сам просил именно эту песню записать.
1: Какие планы на будущее?
0: В будущем я планирую отучиться. Надеемся, что закончится уже война, и все наладится. Все ребята найдут свое место в тылу, и все будет хорошо.
1: Как ты думаешь, творчество останется в твоей жизни?
0: Мне кажется, что творчество в любом случае останется в моей жизни, так как на разных площадках, на моих каналах собирается много бойцов, которые все равно ждут песен, которые даже просят гражданские песни иногда исполнять. Так что в любом случае я не перестану петь песни для бойцов.
1: Скажи, есть ли какая-то песня, которая вот именно, скажем так, песня пожелания, что ты могла бы исполнить несколько строчек для всех, кто тебя слышит.
0: И есть песня группы Любэ «Дай ему сил», которую записываем, если у бойца совсем унылое настроение, то тогда записываем ему эту песню, и он говорит, да, все лучше стало.
1: Ну что ж, прямо сейчас в нашей студии Катюша исполнит небольшой отрывок этой замечательной песни.
0: Дай ему сил,
4: чтобы он победил, чтоб вернулся домой и воцарил мир. Дай ему сил, чтобы он победил, он для старших герой, для молодых кумир.
1: Ну что ж, я напоминаю, что сегодня у нас в гостях создатель волонтерской группы «Катюша СВО» Жанна и ее дочь Катюша, администратор канала «Песни от Катюши». В студии была Анна Счастливая. До свидания, до новых встреч.

0: лишь тишина и черный дым вдали. Пацаны работу сделали, ушли.
1: Радио Z. Командовать парадом будем мы.

0: Реклама.
1: Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
4: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 20.

Знаменитая трагедия Алексея Толстого в постановке Станислава Мальцева. На троне царь Федор. Вокруг него кипят страсти Шуйских и Годунова. Масштабная постановка к 90-летию Белгородского государственного академического драматического театра имени Щепкина. Смотрите телеверсию спектакля «Царь Федор Иоанович» на Мире Белогорья в субботу, 27 июня, в 13 часов.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 27 июня, в нашем регионе облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Ветер северный до 4 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 24 градусов тепла. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся.
2: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся.
3: Мама, я вернулся.
4: Я вернулся.
5: Мама.
6: Мама.
5: Мама.
6: Мама, я вернулся.
7: Истории вернувшихся домой.
8: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
9: Павел Михальчук, 29 лет. Родился в Уфе. С 2000 года проживает в Белгороде. На СВО с первого дня мобилизации. Был ранен.
8: Есть какие-то воспоминания приятные о детстве?
10: Конечно, детский сад, школа, множество воспоминаний. Диорама, реконструкция событий на Прохоровском поле, салюты на 5 августа, на 9 мая.
8: Мама мальчика – это женщина, которая учится перевязывать раны, замазывать зеленкой коленки, лечить ссадины, иногда просто даже добрым словом и поцелуем. Как у вас это происходило?

0: обращение президента и даже не предполагал, что на следующий день я уже буду в военкомате и утром ехать уже в часть.
1: Кому первому сказали?
0: Родителям. И на работу сообщил, что не выйду на работу.
1: На специальной военной операции кем вы были?
0: Наводчиком.
1: В чем заключалась ваша работа на СВО?
0: Мы находились на рубежах, на опорных пунктах, где удерживали какой-то определенный участок и направление, куда нужно было зайти. То есть высоты, населенные пункты.
1: Связь с родными, близкими была у вас?
0: Раз в неделю пытались держать связь, когда была возможность. Тогда дроны были не так развиты, и можно было при условии, что спокойная обстановка, в глубину отойти, залезть на дерево и поймать связь, позвонить 3-4 минуты и бежать обратно.
1: А сколько в общей сложности вы на СВО находились?
0: Чуть больше месяца.
1: Почему такой срок? Что случилось?
0: Получил ранение. Был бой за высоту. Я находился на позиции за деревом. Был огневой контакт. И пулей попала в локоть. Первое ощущение было очень горячо. И ощущение, похожее на сильный удар локтем по столу. То есть также нервы были, болели. И очень горячо было. Потом как-то на адреналине прошло. Перевязал жгутом и бинтом. Это не как в игре. Ранили и все, ушел. Продолжался бой. Мой товарищ получил также ранение. Также в руку. Через какое-то время бой закончился. Не могу сказать, как время проходило очень быстро или медленно, потому что уже ранения, другие ощущения были. Плюс бой. После мы уже выдвинулись в санитарную роту.
1: Пуля задела?
0: О, насквозь пролетела.
1: О чем подумали?
0: Сначала посмотрел, вообще двигается рука или нет. И разгибалась, все было нормально. Уже после в госпитале, когда оказали уже первую помощь, и рука опухла, и пальцы, и какой-то период времени вообще пальцы не двигались, было страшно. А в первые минуты каких-то вопросов не было. Главное, перебинтовался, жгут затянул, и все.
1: На сегодняшний день как состояние здоровья?
0: Рука до конца не выпрямляется, но все равно лечусь.
1: Как вы сообщили маме о ранении?
0: Я как раз-таки направлялся из Луганской Народной Республики в Белгород. В госпиталь везли. Тогда уже возможность была позвонить. Позвонил, сказал, что живой, руки, ноги на месте, только раненый руку и все.
1: А когда вы встретились с ней?
0: На следующий день в госпитале также. Мне хотелось домашней еды очень сильно. Мне хотелось кофе с молоком. И родители приехали с братьями, привезли мне кофе в термосе домашний, шашлык домашний. Друзья приезжали также, привозили различную еду.
1: На данный момент вы чем занимаетесь?
0: Я нахожусь на гражданской службе.
1: Как повлияла на вас спецоперация?
0: На специальной военной операции я научился навыку, что нужно быть всегда быть наготове, морально, так и физически.
1: Какие планы на будущее у вас?
0: Учиться дальше. Я сейчас получаю второе высшее образование. Буду подавать документы в аспирантуру.
1: Пусть у вас все получится.
0: Спасибо большое.
1: Павел, как часто вы говорите маме о том, что вы ее любите?
0: Ну, не так часто. Я просто свои эмоции не расплескиваю, так сказать.
1: Я думаю, что, наверное, настал тот момент, когда все-таки можно сказать те слова, которые, скорее всего, где-то вы не сказали своей маме. Предлагаю ей позвонить прямо сейчас.
0: Алло, мам, привет. Я на радио. Ты в эфире.
2: Привет. Что, как дела?
0: Все хорошо. Я люблю тебя.
2: Я тебя тоже. Ты у меня самая лучшая.
3: Здравствуйте. Меня зовут Анна. Я ведущая программы «Мама, я вернулся». Сегодня ваш сын у нас в гостях, и мы говорили о том, что он очень вас любит, но в силу его характера не всегда об этом вам говорит. Поэтому мы решили позвонить вам прямо сейчас.
2: О, спасибо большое. Да, есть такое очень приятно, что сказал.
3: Может быть, вы тоже хотите ему сказать что-то, что по каким-то причинам не говорите?
2: Я его... И папа, и я, мы его очень любим, гордимся. Я думаю, что расправились с теми проблемами, которые у нас были вот совсем в юности. И сейчас он повзрослел, стал мужественным, ответственным, серьезным. Любим, гордимся, всегда рады и ждем гости с семьей, с ребенком, с женой. Всегда поддержим.
3: Спасибо вам большое. А что бы вы пожелали тем,

0: мамам, которые ждут еще своих сыновей со СВО?
1: Ой, это очень тяжело. Самое страшное, наверное, это вот ждать как раз. Самое главное — это верить, что все будет хорошо, не думать о плохом, молиться, ждать, верить, любить и принимать таким, какой есть. Он это все-таки кровиночка, это сын, он наша часть, наша половина. Половина души, половина сердца, половина тела. Поэтому все будет хорошо, обязательно.
2: Истории вернувшихся домой.

0: Стас Михайлов.
1: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
2: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

помочь всем святым. Я в это верю беззаветно.

0: мой родной, и тихо заплачу от счастья, когда ты вернешься домой.
1: Реклама. Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Шашлык «Мираторг» классический, килограмм 299,90. Вентилятор напольный 1449 рублей.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции с 18 июня по 1 июля 2026 года. Цены в рублях.
6: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
7: Телефон 372-672. 372-672.
8: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
9: Нужно, чтобы помнили.
10: Нужно, чтобы знали.
9: Нужно, чтобы верили.
10: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
9: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
8: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
11: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
12: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
8: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
12: Как защитить себя и близких?
8: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
12: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
8: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
12: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
8: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
12: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
13: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

знаменитая трагедия Алексея Толстого в постановке Станислава Мальцева. На троне царь Федор. Вокруг него кипят страсти Шуйских и Годунова. Масштабная постановка к 90-летию Белгородского государственного академического драматического театра имени Щепкина. Смотрите телеверсию спектакля «Царь Федор Иоанович» на Мире Белогорья в субботу, 27 июня, в 13 часов.

0: на позицию, ребята, в бой. Отправлялись даже не с вокзала, полустанок мы с тобой в толпе. Помню этот запах полустанка, пахнущий, клянусь, одной тобой.
1: Радио Зет.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 27 июня, в нашем регионе облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Ветер северный до 4 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 24 градусов тепла. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: присел чуть влево, ткнула по колесам в бок игла.
1: Тишину взорвало, зазвенело.
0: Темнота из каждого угла.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Радио Z.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества. Да что такое, ёлки, со мной?

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

лесу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу. Откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня.

заберу в светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне осторожно, когда я тебя на руках унесу туда.

жаль, я столько сию разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом.

0: Если терем с дворцом кто-то занял.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, сегодня, 27 июня, в нашем регионе облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Ветер северный до 4 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 24 градусов тепла. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Города Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
3: и Татьяна Криницкая.
2: Мы продолжаем рассказывать о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
1: Орел – один из старинных городов России. Он был основан в 1566 году по указу царя Ивана IV как приграничная военная крепость для охраны южных границ Московского государства.
2: В 1615 году город был до основания разрушен поляками. После восстановления и до середины 17 века Орел оставался одним из постов, охранявших русские границы от татарских набегов.
1: Во время Отечественной войны 1812 года город был центром формирования дворянского ополчения. Здесь находился госпиталь.
2: С началом Великой Отечественной войны Орел оказался на главном направлении удара немецких войск в ходе операции «Тайфун» – наступления на Москву. Через него проходили важнейшие коммуникации, связывающие центральные районы России с западными границами, что определило его стратегическое значение.
1: С первого дня войны было введено военное положение. Началась мобилизация. Тысячи добровольцев подали заявление об отправке на фронт. Почти 10 тысяч жителей Орла записались в народное ополчение. Началось строительство оборонительных сооружений.

0: 25 июня на «Орел» был совершен первый налет вражеской авиации. Все предприятия перевели на круглосуточную работу. Были введены карточки на хлеб, сахар и кондитерские изделия.
1: 10 июля был создан отдел по эвакуации. И уже 21 августа из города вывезли 25 тысяч человек. В восточные области эвакуировались учреждения культуры и народного образования, шли составы с орловским хлебом. Те промышленные предприятия, которые не удалось эвакуировать до прихода врага, были сожжены или взорваны.
0: Сентября 1941 года началось немецкое наступление на Орел. 3 октября, обойдя Брянский укрепрайон, фашисты подошли к городу. На юго-западной окраине в бой с превосходящими силами противника танковой армии Гудериана вступили бойцы конвойного батальона и десантники. Городской аэродром уже находился в зоне артиллерийского огня противника. Десантники, покидая горящие самолеты, сходу вступали в бой с врагом, который продолжался несколько часов. Командующий Орловским военным округом докладывал:
2: в 18:00 противник силы до 40 танков и до 2 батальонов пехоты ворвался в Орел. Первый батальон и разведрота удерживали оборону до 19:00, но, не имея артиллерии и противотанковых средств, отошли.

0: оккупации было убито более 4000 мирных жителей и более 8000 советских военнопленных.
1: Партизанское и подпольное движение на Орловщине внесло огромный вклад в победу. Уже летом 1941 года в области было сформировано 72 партизанских отряда, 91 партизанская группа, 330 групп подрывников-диверсантов.
0: Также весомый вклад в патриотическую борьбу орловцев внесли врачи и медицинский персонал подпольного госпиталя. Рост партизанского движения наводил панический ужас на немецких агрессоров. Командир немецкой танковой армии генерал-полковник Рендулич писал:
2: «Методы борьбы советских партизан характеризовались такой ожесточенностью, которая не отмечалась ни на одном другом театре военных действий».
0: Это подтверждают и слова маршала Жукова.
1: «Командованию вражеских войск пришлось у себя в тылу практически создавать второй фронт для борьбы с партизанами, на что отвлекались крупные силы войск. Это серьезно отразилось на общем состоянии германского фронта и в конечном счете на исходе войны».
0: В январе 42 года наши войска перешли в контрнаступление под Москвой, а затем под Ельцом. Летом 43-го на Орловско-Курской дуге началась Курская битва, одно из крупнейших сражений войны. Здесь, под Орлом и Курском, Гитлер рассчитывал взять реванш за поражение под Москвой и Сталинградом. План немецко-фашистского наступления получил кодовое название «Цитадель».
1: Битва началась 5 июля и продолжалась 50 неимоверно трудных дней и ночей. В ожесточенных боях с обеих сторон участвовало более 4 миллионов человек, свыше 69 тысяч орудий и минометов, более 13 тысяч танков и самоходных орудий, до 12 тысяч боевых самолетов.
0: Две трети немецких войск было сосредоточено на Орловском выступе. Но наступательной инициативы хорошо вооруженного врага хватило лишь на неделю, в течение которой гитлеровские войска были обескровлены и остановлены. Орловская наступательная операция «Кутузов» привела к полному разгрому цитадели противника.
1: Рано утром 5 августа 1943 года войска Брянского фронта при содействии Западного и Центрального фронтов в результате ожесточенных боев овладели городом.
0: Разведчики Василий Образцов и Иван Санько водрузили красное знамя на единственном уцелевшем крупном здании – доме номер 11 по улице Московской. В тот же день, в 24 часа, столица нашей родины Москва впервые за годы войны салютовала доблестным советским войскам.
3: 5 августа 1943 года, 24 часа, столица нашей родины Москва будет салютовать нашим доблестным войскам, освободившим Орел и Белгород, 12 артиллерийскими залпами из 120 орудий.
4: Огонь!
1: В ходе Орловско-Курской битвы было разгромлено 30 гитлеровских дивизий, в том числе 7 танковых. Вермахт потерял около 500 тысяч человек.
0: Победа под Орлом оплачена огромной ценой. В ходе боев было убито и ранено почти 430 тысяч солдат и командиров Красной Армии. Каждые сутки наши войска теряли больше 11 тысяч бойцов.
1: Архитектор Борис Антипов, приехав в Орел 8 декабря 1943 года, писал: «Странное впечатление оставляет город. Казалось, что он есть, но в то же время его не было. Издали дома вдоль улиц казались целыми и невредимыми, но стоило подойти к ним поближе, вырисовывались только фасады стен с пустыми оконными проемами. Фашисты, отступая, продуманно взрывали здания так, чтобы улицы после взрывов оставались свободными от завалов. В Орле были разрушены почти все капитальные здания. В руинах лежали промышленные объекты. Из строя были выведены все инженеры.

0: Мирные коммуникации, взорваны мосты, электростанция.
1: После войны люди словно заново учились радоваться жизни. Настоящим событием становился каждый новый участок дороги, каждое построенное здание.
0: За годы послевоенных пятилеток промышленность «Орла» была полностью восстановлена. Город вошел в число крупных индустриальных центров Советского Союза.
1: За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, указом президента России 27 апреля 2007 года «Орлу» присвоено почетное звание «Город воинской славы».
2: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается.

0: партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37-00-70. 37-00-70. Сайт alutech-belgorod.ru.
2: Радио Z.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Шашлык «Мираторг» классический, килограмм 299,90. Вентилятор напольный 1449 рублей.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
2: Сроки акции с 18 июня по 1 июля 2026 года. Цены в рублях.
4: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
5: Телефон 372-672. 372-672.
6: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
7: Нужно, чтобы помнили.
8: Нужно, чтобы знали.
7: Нужно, чтобы верили.
8: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
7: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
6: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
9: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
10: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
6: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
10: Как защитить себя и близких?
6: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
10: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
6: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
10: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
6: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
10: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
11: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Радио Z.
1: На лысой горе чертов камень лежит, из-под камня того ведьмы.

0: Радио З.
1: Грудь в орденах, хотя лишь 23.

0: внутри. Благодаря таким стоит страна.
1: Радио Зет.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 28 июня, в нашем регионе облачно и дождливо. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18 градусов тепла, днем на термометре плюс 25. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Сегодня у нас в гостях создатель волонтерской группы «Катюша СВО» Жанна и ее дочь Катюша, администратор канала «Песни от Катюши». Девочки, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Когда и как вы решили заниматься волонтерской деятельностью и во что это все переросло? Давайте с мамой, наверное, начнем.
2: За событиями в Украине наша семья следила с 2014 года. Я внучка военного, дочка военного, жена военного. И поэтому, как только над Белгородом полетела, мы сразу увидели танки с буквами «В», «З», поняли, что наши ребята тут, и где нам оказаться, как не им помогать. То есть 22-го года, ну, наверное, с конца февраля, с начала марта мы уже так плотно включились, искали их по кустам, по лесам. Вылилось это в волонтерское движение канал «Катюша СВО».
1: На сегодняшний день сколько там человек?
2: Ну, у нас стабильно около 1000 человек, но в основном это военные бойцы, которые вышли на канал, пройдя через наш госпиталь. А волонтеров, наверное, очень мало. Смысл волонтерского движения «Приграничье» — это собрать волонтеров всей страны, чтобы быть как бы передаточным пунктом между страной

0: видит, который он делает один сам, и может где-то там, пока его моешь или стрижешь, открыть такую душу, которую никакому психиатру и никому никогда в жизни не расскажет. И мне было страшно, что вот это вот забудется, люди уйдут и никогда больше не раскроются. Я видела человека адекватного Моресеву, который много месяцев выползал, похудел там на 60 килограмм, и он говорил, что мне очень надо вернуться. А это причем был 22-й год, еще лето. Угу. То есть он с перебитыми ногами полз там по украинской территории, что-то порядка 40 дней, что ли, полз. Все ел непонятно что-то уже, траву, говорит, вообще есть не хочется. То есть вот, вот это первый человек, который меня сподвиг, что надо писать. И на меня, наверное, выходили сначала как на канал писательский, чтобы почитать. А потом у нас сгорел госпиталь, и мы поняли, что нашего ресурса нашей семьи уже не хватает, потому что у нас репетиторские центры по Белгороду, и я могла как бы вкладывать средства нашей семьи, мы вполне справлялись сами первый год. А потом сгорел госпиталь, нужны были очень дорогие бронолиндовые повязки, много, и я уже на канале сказала, ребята, мы не справляемся, надо помогать. И люди, которые вышли как читатели, подключились, и, в принципе, они с нами до сегодняшнего момента. Потому что видят, что мы вот в этом крутимся, видят передачу напрямую ребятам. Кто остался, тот верит. Кто читатели, те ушли, как сборы начались.
1: Вот я хотела сказать, когда выходят люди из канала, что вы чувствуете?
0: Ну ничего, чужие люди прошли, почитали, посмотрели. Людям нужны зрелища, хлеб. Зрелища стало меньше, нам от них нужен хлеб, уходят. Чужие люди, остаются свои.
1: Катюш, как тебя подключили к этой истории? Рассказывай.
2: В самом начале СВО мама зашла в госпиталь и потом уже подтянула и меня. А я не могла не подключиться, так как мне тоже хотелось помочь ребятам, тоже хотелось как-то участвовать в этом. И я тоже пошла по своей собственной воле помогать в госпиталь. Там мы начали петь песни, ребята начали просить скидывать. Вначале кому-то я скидывала лично, но потом поняла, что лучше скидывать песни в канал, и на канале стало появляться больше бойцов.
1: Ты в школе учишься или закончила школу?
2: На данный момент я готовлюсь к поступлению в Академию МВД, а так я в прошлом году закончила 11 классов. В этом году я усердно бегаю, качаюсь, ну и больше занимаюсь волонтерством.
1: Ну, ты прям по характеру такая боевая. Я почему спрашиваю? Потому что не каждый взрослый человек готов прийти в госпиталь для того, чтобы поддержать наших бойцов. Несмотря на возраст, повторюсь, эта история очень глубокая, личная и тяжелая. Давайте будем честно говорить об этом. Увидеть раненого бойца, пропустить это все через себя и при этом постараться не показать, что тебе больно, потому что ему гораздо больнее, это сложно. А вот как ты со своими эмоциями справляешься?
2: Мне не было страшно смотреть на эти раны, не было страшно, когда лилась кровь у кого-то из бойцов. Просто когда человек сам улыбается после всех ранений, когда сам продолжает жить, то понятно, что все не потеряно. А значит, мы тоже не можем унывать, так как сам боец не унывает, значит, мы должны его поддерживать.
1: Ты сказала о том, что вы поете песни, поддерживаете с мамой вдвоем,
2: да.
1: Или ты одна это делаешь?
2: Вдвоем.
1: Как у вас появилась эта идея?
2: Ну, просто я с 4 лет еще занимаюсь вокалом, как бы, и песня, она всю жизнь шла со мной, и после 2 класса я тоже занималась вокалом. С началом СВО я уже перестала заниматься им профессионально, потому что перестало хватать времени. Ну, и мы мыли полы, мама стригла. Потом поняли, что как-то скучно стричь, и решили включить колонку. И как-то бойцы начали подтягиваться, всем зашло, и мы решили, что да, нормально, продолжаем.
1: Но вы поете не только в госпитале. Также есть история у вас, связанная с поездом. Кто расскажет, ты или мама?
0: Часто с белгородского направления вглубь страны двигаются поезда, в которых наши раненые отправляются на дальнейшее лечение. Питанием раненых с этого поезда занимается группа ФАХО «Помощь военнослужащим». Нас они пригласили, наверное, в прошлом году где-то создать, ну, как настроение, потому что поезд стоит там порядка, ну, несколько часов, раненые покушали, а дальше им скучно, они слоняются по перрону, как бы начинают обсуждать свои проблемы, уходят в свои какие-то личные переживания. И мы туда встали как поддержкой, подъемом морального духа. И дошло до того, что некоторые говорят, дайте нам ружье, мы обратно пойдем. То есть такой у них запал поднимается. Есть ребята, которые уже 3-4 раз проходят, так радуемся друг другу, когда видим, что ой, вы живые, а они такие, ой, вы еще тут. То есть да, мы тут, мы всегда до Талова вместе рядом. Катя поет, иногда ребята подключаются, поют вместе с нами.
1: Что поете?
0: Ну, у нас только, наверное, милитари песни, гражданских очень мало. Наверное, каждая война свой пласт песен рождает. Это целый такой как бы неисследованный еще. Мы стараемся поднимать песни вот современных военнослужащих. То есть это как бы их душа, их боль.
1: Бойцы просят какую-нибудь песню исполнить?
0: Ну, которая несколько раз уже проходит

0: У них прям есть записи, они такие, ой, у нас есть вот это, давай еще раз перезапишем, есть уже любимые песни. Иногда они нам идеи подкидывают, мы находим, потом на канале записываем, поем. В госпитале иногда подходили, прям говорили, вот смотри, мне только что скинули песню, вот прям только что написали из окопов, еще такая, как горячий пирожок. Угу. Катя сразу перепевала, перезаписывала, потому что иногда вот именно в ее партии хотят в ее голосе услышать эту песню.
1: Скажите, а вот тот самый первый день, когда вы вышли на перрон и начали петь, было страшно?
0: Ну, мы же уже после всех госпиталей туда вышли, абсолютно нет.
1: Не было, Катюша, тебе?
2: Нет, как-то такового страха нету, так как ребята все равно те же самые, которые пришли из госпиталя, только уже на эвакуацию раненых. Даже когда мы ездили в Санкт-Петербург на Алые паруса, там я выходила петь в толпу песню «Матушка-Земля», там тоже зашло. То есть такого страха уже нету.
1: Это здорово. Скажите, а знаете ли вы о существовании такой группы военно-патриотической, Катюша?
2: Да.
1: Перепевали?
2: Ну, из их репертуара, да, перепевали песню «Майбах». Ее очень любят все бойцы, поэтому угу. решили перепевать ее. Кто-то даже сам просил именно эту песню записать.
1: Какие планы на будущее?
2: В будущем я планирую отучиться. Надеемся, что закончится уже война, и все наладится. Все ребята найдут свое место в тылу, и все будет хорошо.
1: Как ты думаешь, творчество останется в твоей жизни?
2: Мне кажется, что творчество в любом случае останется в моей жизни, так как на разных площадках, на моих каналах собирается много бойцов, которые все равно ждут песен, которые даже просят гражданские песни иногда исполнять. Так что в любом случае я не перестану петь песни для бойцов.
1: Скажи, есть ли какая-то песня, которая вот именно, скажем так, песня пожелания, что ты могла бы исполнить несколько строчек для всех, кто тебя слышит.
2: И есть песня группы Любэ «Дай ему сил», которую записываем, если у бойца совсем унылое настроение, то тогда записываем ему эту песню, и он говорит, да, все лучше стало.
1: Ну что ж, прямо сейчас в нашей студии Катюша исполнит небольшой отрывок этой замечательной песни.
2: Дай ему сил,
3: чтобы он победил, чтоб вернулся домой и воцарил мир. Дай ему сил, чтобы он победил, он для старших герой, для молодых кумир.
1: Ну что ж, я напоминаю, что сегодня у нас в гостях создатель волонтерской группы «Катюша СВО» Жанна и ее дочь Катюша, администратор канала «Песни от Катюши». В студии была Анна Счастливая. До свидания, до новых встреч.

0: лишь тишина и черный дым вдали. Пацаны работу сделали, ушли.
1: Радио Z. Без помех к успеху.

0: войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 28 июня, в нашем регионе облачно и дождливо. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18 градусов тепла, днем на термометре плюс 25. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

осознавать, что как-то не горю, что не люблю я рисовать, а также петь и танцевать. Зато умею продавать и складно говорю. Мне не придумать, не родить ни слог, ни звук, ни лик, но я способен

сгинул ни за грош, приняв неравный бой, но был по-своему хорош и был самим собой. Второй неслышно был убит обманом и молвой, зато

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся.
2: Мама, я вернулся.
3: Я вернулся. Мама, я вернулся.
4: Я вернулся.
1: Мама.
4: Мама.
5: Мама. Мама, я вернулся.
6: Истории вернувшихся домой.
7: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
8: Павел Михальчук, 29 лет. Родился в Уфе. С 2000 года проживает в Белгороде. На СВО с первого дня мобилизации. Был ранен.
9: Есть какие-то воспоминания приятные о детстве?
10: Конечно, детский сад, школа, множество воспоминаний. Диорама, реконструкция событий на Прохоровском поле, салюты на 5 августа, на 9 мая.
9: Мама мальчика – это женщина, которая учится перевязывать раны, замазывать зеленкой коленки, лечить ссадины, иногда просто даже добрым словом и поцелуем. Как у вас это происходило?
10: Постоянно были и раны, и ссадины, и переломы какие-то, и на тренировках травмы, и уже в сознательном возрасте. На выпускной я шел с зашитой губой после тренировки дзюдо.
9: Как долго вы занимались?
10: С 3 класса по институт. Тренировки пригодились в любом случае. Даже когда уже не занимался борьбой, я сам поддерживал свою физическую форму, бегал. И на СВО это помогло, так как там выносливость и бег – это самое необходимое, что нужно. Одно из первоочередных.
9: А как вы на СВО оказались?
10: Я был мобилизован в первый день мобилизации. На работе смотрели обращение президента и даже не предполагал, что на следующий день я уже буду в военкомате и утром ехать уже в часть.
9: Кому первому сказали?
10: Родителям. И на работу сообщил, что не выйду на работу.
9: На специальной военной операции кем вы были?
10: Наводчиком.
9: В чем заключалась ваша работа на СВО?
10: Мы находились на рубежах, на опорных пунктах, где удерживали какой-то определенный участок и направление, куда нужно было зайти. То есть высоты, населенные пункты.
9: Связь с родными, близкими была у вас?
10: Раз в неделю пытались держать связь, когда была возможность. Тогда дроны были не так развиты, и можно было при условии, что спокойная обстановка, в глубину отойти, залезть на дерево и поймать связь, позвонить 3-4 минуты и бежать обратно.
9: А сколько в общей сложности вы на СВО находились?
10: Чуть больше месяца.
9: Почему такой срок? Что случилось?
10: Получил ранение. Был бой за высоту. Я находился на позиции за деревом. Был огневой контакт. И пулей попала в локоть. Первое ощущение было очень горячо. И ощущение, похожее на сильный удар локтем по столу. То есть также нервы были, болели. И очень горячо было. Потом как-то на адреналине прошло. Перевязал жгутом и бинтом. Это не как в игре. Ранили и все, ушел. Продолжался бой. Мой товарищ получил также ранение. Также в руку. Через какое-то время бой закончился. Не могу сказать, как время проходило очень быстро или медленно, потому что уже ранения, другие ощущения были. Плюс бой. После мы уже выдвинулись в санитарную роту.
9: Пуля задела?
10: О, насквозь пролетела.
9: О чем подумали?
10: Сначала посмотрел, вообще двигается рука или нет. И разгибалась, все было нормально. Уже после в госпитале, когда оказали уже первую помощь, и рука опухла, и пальцы, и какой-то период времени вообще пальцы не двигались, было страшно. А в первые минуты каких-то вопросов не было. Главное, перебинтовался, жгут затянул, и все.
9: На сегодняшний день как состояние здоровья?
10: Рука до конца не выпрямляется, но все равно лечусь.
9: Как вы сообщили маме о ранении?
10: Я как раз-таки направлялся из Луганской Народной Республики в Белгород. В госпиталь везли. Тогда уже возможность была позвонить. Позвонил, сказал, что живой, руки, ноги на месте, только раненый руку и все.
9: А когда вы встретились с ней?
10: На следующий день в госпитале также. Мне хотелось домашней еды очень сильно. Мне хотелось кофе с молоком. И родители приехали с братьями, привезли мне кофе в термосе домашний.

0: любите?
1: Ну, не так часто. Я просто свои эмоции не расплескиваю, так сказать.
0: Я думаю, что, наверное, настал тот момент, когда все-таки можно сказать те слова, которые, скорее всего, где-то вы не сказали своей маме. Предлагаю ей позвонить прямо сейчас.
1: Алло, мам, привет. Я на радио. Ты в эфире.
2: Привет. Что, как дела?
1: Все хорошо. Я люблю тебя.
2: Я тебя тоже. Ты у меня самая лучшая.
0: Здравствуйте. Меня зовут Анна. Я ведущая программы «Мама, я вернулся». Сегодня ваш сын у нас в гостях, и мы говорили о том, что он очень вас любит, но в силу его характера не всегда об этом вам говорит. Поэтому мы решили позвонить вам прямо сейчас.
2: О, спасибо большое. Да, есть такое очень приятно, что сказал.
0: Может быть, вы тоже хотите ему сказать что-то, что по каким-то причинам не говорите?
2: Я его... И папа, и я, мы его очень любим, гордимся. Я думаю, что расправились с теми проблемами, которые у нас были вот совсем в юности. И сейчас он взрослел, стал мужественным, ответственным, серьезным. Любим, гордимся, всегда рады и ждем гости с семьей, с ребенком, с женой. Всегда поддержим.
0: Спасибо вам большое. А что бы вы пожелали тем мамам, которые ждут еще своих сыновей со своего?
2: Ой, это очень тяжело. Самое страшное, наверное, это вот ждать как раз. Самое главное – это верить, что все будет хорошо, не думать о плохом, молиться, ждать, верить, любить и принимать таким, какой есть. Он это все-таки кровиночка, это сын, он наша часть, наша половина, половина души, половина сердца, половина тела. Поэтому все будет хорошо, обязательно.
3: Истории вернувшихся домой.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37-2070. 37-2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Для меня запчасти ищут. Жалко будет, если спишут. Я ведь старый на износе, я Ми-8.

Я вернулся, а в салоне наследили, пятна бурые застыли, шлангом смыли. Где-то в полночь я проснулся,

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 28 июня, в нашем регионе облачно и дождливо. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18 градусов тепла, днем на термометре плюс 25. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Реклама.
1: Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
4: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Давай поднимем за ребят дорог республики солдат. А метель ножом за воротник, ах, полоснет

0: Давай поднимем за ребят. Дорог республики, солдат.
1: Радио Z.

украинском цинизме разрослись Айдар Азов, и теперь нацбатальоны управляют всей страной, и фашистов легионы стали вновь в парадный строй. И заплакала душа солдата, обожженного войной. Бьются русские ребята, как когда-то под Москвой. Как когда-то в 45-м нужно преподать урок покровителям из НАТО, что

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 28 июня, в нашем регионе облачно и дождливо. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18 градусов тепла, днем на термометре плюс 25. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Города Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая.
2: Мы продолжаем рассказывать о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
1: Орел – один из старинных городов России. Он был основан в 1566 году по указу царя Ивана IV как приграничная военная крепость для охраны южных границ Московского государства.
2: В 1615 году город был до основания разрушен поляками. После восстановления и до середины 17 века Орел оставался одним из постов, охранявших русские границы от татарских набегов.
1: Во время Отечественной войны 1812 года город был центром формирования дворянского ополчения. Здесь находился госпиталь.
2: С началом Великой Отечественной войны Орел оказался на главном направлении удара немецких войск в ходе операции «Тайфун» – наступления на Москву. Через него проходили важнейшие коммуникации, связывающие центральные районы России с западными границами, что определило его стратегическое значение.
1: С первого дня войны было введено военное положение. Началась мобилизация. Тысячи добровольцев подали заявление об отправке на фронт. Почти 10 тысяч жителей Орла записались в народное ополчение. Началось строительство оборонительных сооружений.

0: 25 июня на «Орел» был совершен первый налет вражеской авиации. Все предприятия перевели на круглосуточную работу. Были введены карточки на хлеб, сахар и кондитерские изделия.
1: 10 июля был создан отдел по эвакуации. И уже 21 августа из города вывезли 25 тысяч человек. В Восточные области эвакуировались учреждения культуры и народного образования. Шли составы с орловским хлебом. Те промышленные предприятия, которые не удалось эвакуировать до прихода врага, были сожжены или взорваны.
0: Сентября 1941 года началось немецкое наступление на Орел. 3 октября, обойдя Брянский укрепрайон, фашисты подошли к городу. На юго-западной окраине в бой с превосходящими силами противника танковой армии Гудериана вступили бойцы конвойного батальона и десантники. Городской аэродром уже находился в зоне артиллерийского огня противника. Десантники, покидая горящие самолеты, сходу вступали в бой с врагом, который продолжался несколько часов. Командующий Орловским военным округом докладывал:
2: в 18:00 противник силы до 40 танков и до 2 батальонов пехоты ворвался в Орел. Первый батальон и разведрота удерживали оборону до 19:00, но, не имея артиллерии и противотанковых средств, отошли.
1: К концу ноября 41-го фашисты заняли Орловскую область. Так начались долгие 22 месяца оккупации. Массовые убийства жителей, грабежи, насилие, уничтожение культурных ценностей. Такой новый порядок она принесла. На каторжные работы в Германию было угнано почти 57 тысяч человек. В области развернули более 20 концлагерей для пленных солдат и жителей окрестных городов и сел. За время оккупации было убито более 4 тысяч мирных жителей и более 8 тысяч советских военнопленных.
0: Партизанское и подпольное движение на Орловщине внесло огромный вклад в победу. Уже летом 1941 года в области было сформировано 72 партизанских отряда, 91 партизанская группа, 330 групп подрывников-диверсантов.
1: Также весомый вклад в патриотическую борьбу орловцев внесли врачи и медицинский персонал подпольного госпиталя. Рост партизанского движения наводил панический ужас на немецких агрессоров. Командир немецкой танковой армии генерал-полковник Рендулич писал:
2: методы борьбы советских партизан характеризовались такой ожесточенностью, которая не отмечалась ни на одном другом театре военных действий.
1: Это подтверждают и слова маршала Жукова.
0: Командованию вражеских войск пришлось у себя в тылу практически создавать второй фронт для борьбы с партизанами, на что отвлекались крупные силы войск. Это серьезно отразилось на общем состоянии германского фронта и в конечном счете на исходе войны.
1: В январе 42 года наши войска перешли в контрнаступление под Москвой, а затем под Ельцом. Летом 43-го на Орловско-Курской дуге началась Курская битва, одно из крупнейших сражений войны. Здесь, под Орлом и Курском, Гитлер рассчитывал взять реванш за поражение под Москвой и Сталинградом. План немецко-фашистского наступления получил кодовое название «Цитадель».
0: Битва началась 5 июля и продолжалась 50 неимоверно трудных

0: привела к полному разгрому цитадели противника.
1: Рано утром 5 августа 1943 года войска Брянского фронта при содействии Западного и Центрального фронтов в результате ожесточенных боев овладели городом.
0: Разведчики Василий Образцов и Иван Санько водрузили красное знамя на единственном уцелевшем крупном здании – доме номер 11 по улице Московской. В тот же день, в 24 часа, в столице нашей родины Москва впервые за годы войны салютовала доблестным советским войскам.
2: 5 августа 1943 года, 24 часа, столица нашей родины Москва будет салютовать нашим доблестным войскам, освободившим Орел и Белгород 12 артиллерийскими залпами из 120 орудий.
3: Огонь!
1: В ходе Орловско-Курской битвы было разгромлено 30 гитлеровских дивизий, в том числе 7 танковых. Вермахт потерял около 500 тысяч человек.
0: Победа под Орлом оплачена огромной ценой. В ходе боев было убито и ранено почти 430 тысяч солдат и командиров Красной Армии. Каждые сутки наши войска теряли больше 11 тысяч бойцов.
1: Архитектор Борис Антипов, приехав в Орел 8 декабря 1943 года, писал: «Странное впечатление оставляет город. Казалось, что он есть, но в то же время его не было. Издали дома вдоль улиц казались целыми и невредимыми, но стоило подойти к ним поближе, вырисовывались только фасады стен с пустыми оконными проемами. Фашисты, отступая, продуманно взрывали здания так, чтобы улицы после взрывов оставались свободными от завалов. В Орле были разрушены почти все капитальные здания. В руинах лежали промышленные объекты. Из строя были выведены все инженерные коммуникации, взорваны мосты, электростанция».
0: После войны люди словно заново учились радоваться жизни. Настоящим событием становился каждый новый участок дороги, каждое построенное здание.
1: За годы послевоенных пятилеток промышленность Орла была полностью восстановлена. Город вошел в число крупных индустриальных центров Советского Союза.
0: За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, указом президента России 27 апреля 2007 года Орлу присвоено почетное звание «Город воинской славы».
4: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Сколько жизней прошло без меня, сколько жизней ушло от меня.
1: Я вернулся домой.

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Шашлык «Мираторг» классический, килограмм 299,90. Вентилятор напольный 1449 рублей.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции с 18 июня по 1 июля 2026 года. Цены в рублях.
6: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
7: Нужно, чтобы помнили.
8: Нужно, чтобы знали.
7: Нужно, чтобы верили.
8: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
7: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
6: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
9: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
10: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
6: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
10: Как защитить себя и близких?
6: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
10: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
6: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
10: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
6: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
10: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
11: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио З. Работаем за правое дело.
1: Наша служба и опасный труд.

Мы поможем, мы все время на посту. Ну а если вдруг кому-нибудь из нас тоже станет туго,

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 28 июня, в нашем регионе облачно и дождливо. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18 градусов тепла, днем на термометре плюс 25. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

сплю по ночам, я часто курю от чего-то. Я пока еще жив, еще там.

не надо жалеть. У военных другие замашки. Человек выживает не хлебом, а страхом одним. Мне всю жизнь будут сниться туманы, мосты, Чебурашка и пропитанный кровью горячей воды, как Сахим.

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Сегодня у нас в гостях создатель волонтерской группы «Катюша СВО» Жанна и ее дочь Катюша, администратор канала «Песни от Катюши». Девочки, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Когда и как вы решили заниматься волонтерской деятельностью и во что это все переросло? Давайте с мамы, наверное, начнем.
2: За событиями в Украине наша семья следила с 2014 года. Я внучка военного, дочка военного, жена военного. И поэтому, как только над Белгородом полетела, мы сразу увидели танки с буквами «В», «З», поняли, что наши ребята тут, и где нам оказаться, как им помогать. То есть 22-го года, ну, наверное, с конца февраля, с начала марта, мы уже так плотно включились, искали их по кустам, по лесам. Вылилось это в волонтерское движение «Канал Катюша СВО».
1: На сегодняшний день сколько там человек?
2: Ну, у нас стабильно около 1000 человек.

0: донести, что происходит?
1: Началось с того, что мы организовали канал, в котором, в принципе, я изначально выкладывала записки волонтера, просто описывая ситуации, наверное, судьбы бойцов, которые проходят через нас в госпиталь. Больше было, чтобы не потерять, наверное, ратный подвиг солдата, который никто не видит, который он делает один сам, и может где-то там, пока его моешь или стрижешь, открыть такую душу, которую никакому психиатру никому никогда в жизни не расскажет. И мне было страшно, что вот это вот забудется, люди уйдут и никогда больше не раскроются. Я видела человека адекватного Моресеву, который много месяцев выползал, похудел там на 60 килограмм, и он говорил, что мне очень надо вернуться. Это почему был 22-й год, еще лето. Угу. То есть он с перебитыми ногами полз там по украинской территории, что-то порядка 40 дней, что ли, полз. Все ел непонятно что-то уже, траву, говорит, вообще есть не хочется. То есть вот это первый человек, который меня сподвиг, что надо писать. И на меня, наверное, выходили сначала как на канал писательский, чтобы почитать. А потом у нас сгорел госпиталь, и мы поняли, что нашего ресурса нашей семьи уже не хватает, потому что у нас репетиторские центры по Белгороду, и я могла как бы вкладывать средства нашей семьи, мы вполне справлялись сами первый год. А потом сгорел госпиталь, нужны были очень дорогие бронолиновые повязки, много, и я уже на канале сказала, ребята, мы не справляемся, надо помогать. И люди, которые вышли как читатели, подключились, и, в принципе, они с нами до сегодняшнего момента. Потому что видят, что мы вот в этом крутимся, видят передачу напрямую ребятам. Кто остался, тот верит, кто читатели, те ушли, как сборы начались.
0: Вот я хотела сказать, когда выходят люди из канала, что вы чувствуете?
1: Ну ничего, чужие люди прошли, почитали, посмотрели. Людям нужны зрелища, хлеб. Зрелища стало меньше, нам от них нужен хлеб, уходят. Чужие люди, остаются свои.
0: Катюш, как тебя подключили к этой истории? Рассказывай.
2: В самом начале СВО мама зашла в госпиталь и потом уже подтянула и меня. А я не могла не подключиться, так как мне тоже хотелось помочь ребятам, тоже хотелось как-то участвовать в этом. И я тоже пошла по своей собственной воле помогать в госпиталь. Там мы начали петь песни, ребята начали просить скидывать. Вначале кому-то я скидывала лично, но потом поняла, что лучше скидывать песни в канал, и на канале стало появляться больше бойцов.
0: Ты в школе учишься или закончила школу?
2: На данный момент я готовлюсь к поступлению в Академию МВД, а так я в прошлом году закончила 11 классов. В этом году я усердно бегаю, качаюсь, ну и больше занимаюсь волонтерством.
0: Ну, ты прям по характеру такая боевая. Я почему спрашиваю? Потому что не каждый взрослый человек готов прийти в госпиталь для того, чтобы поддержать наших бойцов. Несмотря на возраст, повторюсь, это история очень глубокая, личная и тяжелая. Давайте будем честно говорить об этом. Увидеть раненого бойца, пропустить это все через себя и при этом постараться не показать, что тебе больно, потому что ему гораздо больнее, это сложно. А вот как ты со своими эмоциями справляешься?
2: Мне не было страшно смотреть на эти раны, не было страшно, когда лилась кровь у кого-то из бойцов. Просто когда человек сам улыбается после всех ранений, когда сам продолжает жить, то понятно, что все не потеряно. А значит, мы тоже не можем унывать, так как сам боец не унывает, значит, мы должны его поддерживать.
0: Ты сказала о том, что вы поете песни, поддерживаете с мамой вдвоем,
2: да.
0: Или ты одна это делаешь?
2: Вдвоем.
0: Как у вас появилась эта идея?
2: Ну, просто я с 4 лет еще занимаюсь вокалом, как бы, и песня, она всю жизнь шла со мной, и после 2 класса я тоже занималась вокалом. С началом СВО я уже перестала заниматься им профессионально, потому что перестала хватать времени. Ну и мы мыли полы, мама стригла. Потом поняли, что как-то скучно стричь, и решили включить колонку. И как-то бойцы начали подтягиваться, всем зашло, и мы решили, что да, нормально, продолжаем.
0: Но вы поете не только в госпитале. Также есть история у вас, связанная с поездом. Кто расскажет, ты или мама?
1: Часто с белгородского направления вглубь страны двигаются поезда, в которых наши раненые отправляются на дальнейшее лечение. Питанием раненых с этого поезда занимается группа ФАХО «Помощь военнослужащим». Нас они пригласили, наверное, в прошлом году где-то создать, ну, как настроение, потому что поезд стоит там порядка, ну, несколько часов, раненые покушали, а дальше им скучно, они слоняются по перрону, как бы начинают обсуждать свои проблемы, уходят в свои какие-то личные переживания. И мы туда встали как поддержкой, подъемом морального духа. И дошло до того, что некоторые говорят, дайте нам ружьем обратно пойдем. То есть такой у них запал поднимается. Есть ребята, которые уже 3-4 раз проходят, так радуемся друг другу, когда видим, что ой, вы живые, а они такие, ой, вы еще тут. То есть да, мы тут, мы всегда до Талова вместе рядом. Катя поет, иногда ребята подключаются, поют вместе с нами.
0: Что поете?
1: Ну, у нас только, наверное, милитари. песни. Гражданских очень мало.

0: наверное, каждая война свой пласт песен рождает. Это целый такой как бы неисследованный еще. Мы стараемся поднимать песни вот современных военнослужащих. То есть это как бы их душа, их боль.
1: Бойцы просят какую-нибудь песню исполнить?
0: Ну, которая несколько раз уже проходит. У них прям есть записи. Они такие, ой, у нас есть вот это, давай еще раз перезапишем. Есть уже любимые песни. Иногда они нам идеи подкидывают, мы находим, потом на канале записываем, поем. В госпитале иногда подходили и прям говорили, вот смотри, мне только что скинули песню, вот прям только что написали из окопов, еще такая, как горячий пирожок. Угу. Катя сразу перепевала, перезаписывала, потому что иногда вот именно в ее партии хотят в ее голосе услышать эту песню.
1: Скажите, а вот тот самый первый день, когда вы вышли на перрон и начали петь, было страшно?
0: Ну, мы же уже после всех госпиталей туда вышли, абсолютно.
1: Нет. Не было, Катюша, тебе?
2: Нет, как-то такового страха нету, так как ребята все равно те же самые, которые пришли из госпиталя, только уже на эвакуацию раненых. Даже когда мы ездили в Санкт-Петербург на Алые паруса, там я выходила петь в толпу песню «Матушка-Земля». Там тоже зашло. То есть такого страха уже нету.
1: Это здорово. Скажите, а знаете ли вы о существовании такой группы военно-патриотической, Катюша?
2: Да.
1: Перепевали?
2: Ну, из их репертуара, да, перепевали песню в «Майбах». Ее очень любят все бойцы, поэтому угу. решили перепевать ее. Кто-то даже сам просил именно эту песню записать.
1: Какие планы на будущее?
2: В будущем я планирую отучиться. Надеемся, что закончится уже война, и все наладится. Все ребята найдут свое место в тылу, и все будет хорошо.
1: Как ты думаешь, творчество останется в твоей жизни?
2: Мне кажется, что творчество в любом случае останется в моей жизни, так как на разных площадках, на моих каналах собирается много бойцов, которые все равно ждут песен, которые даже просят гражданские песни иногда исполнять. Так что в любом случае я не перестану петь песни для бойцов.
1: Скажи, есть ли какая-то песня, которая вот именно, скажем так, песня пожелания, что ты могла бы исполнить несколько строчек для всех, кто тебя слышит?
2: И есть песня группы «Любэ», «Дай ему сил», которую записываем, если у бойца совсем унылое настроение, то тогда записываем ему эту песню, и он говорит, да, все лучше стало.
1: Ну что ж, прямо сейчас в нашей студии Катюша исполнит небольшой отрывок этой замечательной песни.
2: Дай ему сил,
3: чтобы он победил, чтоб вернулся домой и воцарил мир. Дай ему сил, чтобы он победил, он для старших герой, для молодых кумир.
1: Ну что ж, я напоминаю, что сегодня у нас в гостях создатель волонтерской группы «Катюша СВО» Жанна и ее дочь Катюша, администратор канала «Песни от Катюши». В студии была Анна Счастливая. До свидания, до новых встреч.

0: лишь тишина и черный дым вдали. Пацаны работу сделали, ушли.
1: Радио Z.
2: Подключай сердце.
1: Включай Радио Z.

0: реклама. Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
9: Давай отменим!

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 28 июня, в нашем регионе облачно и дождливо. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18 градусов тепла, днем на термометре плюс 25. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся.
2: Мама, я вернулся.
3: Я вернулся. Мама, я вернулся.
4: Я вернулся.
1: Мама.
4: Мама.
5: Мама. Мама, я вернулся.
6: Истории вернувшихся домой.
7: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
8: Павел Михальчук, 29 лет. Родился в Уфе. С 2000 года проживает в Белгороде. На СВО с первого дня мобилизации. Был ранен.
9: Есть какие-то воспоминания приятные о детстве?
10: Конечно, детский сад, школа, множество воспоминаний, диорама, реконструкция событий на Прохоровском поле, салюты на 5 августа, на 9 мая.
9: Мама мальчика – это женщина, которая учится перевязывать раны, замазывать зеленкой коленки, лечить ссадины, иногда просто даже добрым словом и поцелуем. Как у вас это происходило?
10: Постоянно были и раны, и ссадины, и переломы какие-то, и на тренировках травмы, и уже в сознательном возрасте. На выпускной я шел с зашитой губой после тренировки дзюдо.
9: Как долго вы занимались?
10: С 3 класса по институт. Тренировки пригодились в любом случае, даже когда уже не занимался борьбой. Я сам поддерживал свою физическую форму, бегал. И на СВО это помогло, так как там выносливость и бег – это самое необходимое, что нужно. Одно из первоочередных.
9: А как вы на СВО оказались?
10: Я был мобилизован в первый день мобилизации. На работе смотрели обращение президента и даже не предполагал, что на следующий день я уже буду в военкомате и утром ехать уже в часть.
9: Кому первому сказали?
10: Родителям. И на работу сообщил, что не выйду на работу.
9: На специальной военной операции кем вы были?
10: Наводчиком.
9: В чем заключалась ваша работа на СВО?
10: Мы находились на рубежах, на опорных пунктах, где удерживали какой-то определенный участок и направление, куда нужно было зайти. То есть высоты, населенные пункты.
9: Связь с родными, близкими была у вас?
10: Раз в неделю пытались держать связь, когда была возможность. Тогда дроны были не так развиты, и можно было при условии, что спокойная обстановка, в глубину отойти, залезть на дерево и поймать связь, позвонить 3-4 минуты и бежать обратно.
9: А сколько в общей сложности вы на СВО находились?
10: Чуть больше месяца.
9: Почему такой срок? Что случилось?
10: Получил ранение. Был бой за высоту. Я находился на позиции за деревом. Был огневой контакт. И пулей попала в локоть. Первое ощущение было очень горячо. И ощущения, похожие на сильный удар локтем по столу. То есть также нервы были, болели. И очень горячо было. Потом как-то на адреналине прошло. Перевязал жгутом и бинтом. Это не как в игре. Ранили и все, ушел. Продолжался бой. Мой товарищ получил также ранение. Также в руку. Через какое-то время бой закончился. Не могу сказать, как время проходило очень быстро или медленно, потому что уже ранения, другие ощущения были. Плюс бой. После мы уже выдвинулись в санитарную роту.
9: Пуля задела?
10: О, насквозь пролетела.
9: О чем подумали?
10: Сначала посмотрел, вообще двигается рука или нет. Угу. И разгибалась, сгибалась, все было нормально. Уже после в госпитале, когда оказали уже первую помощь, и рука опухла, и пальцы, и какой-то период времени. Но вообще пальцы не двигались, было страшно. А в первые минуты каких-то вопросов не было. Главное, перебинтовался, жгут затянул, и все.
9: На сегодняшний день как состояние здоровья?
10: Рука до конца не выпрямляется, но все равно лечусь.
9: Как вы сообщили маме о ранении?
10: Я как раз-таки направлялся из Луганской Народной Республики в Белгород. В госпиталь везли. Тогда уже возможность была позвонить. Позвонил, сказал.

0: морально, так и физически.
1: Какие планы на будущее у вас?
0: Учиться дальше. Я сейчас получаю второе высшее образование. Буду подавать документы в аспирантуру.
1: Пусть у вас все получится.
0: Спасибо большое.
1: Павел, как часто вы говорите маме о том, что вы ее любите?
0: Ну, не так часто. Я просто свои эмоции не расплескиваю, так сказать.
1: Я думаю, что, наверное, настал тот момент, когда все-таки можно сказать те слова, которые, скорее всего, где-то вы не сказали своей маме. Предлагаю ей позвонить прямо сейчас.
0: Алло, мам, привет. Я на радио. Ты в эфире.
2: Привет. Что, как дела?
0: Все хорошо. Я люблю тебя.
2: Я тебя тоже. Ты у меня самая лучшая.
3: Здравствуйте. Меня зовут Анна. Я ведущая программы «Мама, я вернулся». Сегодня ваш сын у нас в гостях, и мы говорили о том, что он очень вас любит, но в силу его характера не всегда об этом вам говорит. Поэтому мы решили позвонить вам прямо сейчас.
2: О, спасибо большое. Да, есть такое. Очень приятно, что сказал.
3: Может быть, вы тоже хотите ему сказать что-то, что по каким-то причинам не говорите?
2: Мы его очень любим, гордимся. Я думаю, что расправились с теми проблемами, которые у нас были вот совсем в юности. И сейчас он повзрослел, стал мужественным, ответственным, серьезным. Любим, гордимся, всегда рады и ждем гости с семьей, с ребенком, с женой. Всегда поддержим.
3: Спасибо вам большое. А что бы вы пожелали тем мамам, которые ждут еще своих сыновей со своего?
2: Ой, это очень, очень тяжело. Самое страшное, наверное, это вот ждать как раз. Самое главное — это верить, что все будет хорошо, не думать о плохом, молиться, ждать, верить, любить и принимать таким, какой есть. Он это все-таки кровиночка, это сын. Он наша часть, наша половина. Половина души, половина сердца, половина тела. Поэтому все будет хорошо, обязательно.
4: Истории вернувшихся.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37-2070. 37-2070. Сайт alutech-belgorod.ru.
2: Тысячи путей, тысячи дорог, надо выбрать лишь один.

0: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио З.
1: Мы не вздрогнем от обещания ада. Мы видали его под землей. Мы все еще живы, и это наша награда.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 28 июня, в нашем регионе облачно и дождливо. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18 градусов тепла, днем на термометре плюс 25. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Уходит день, вливаясь в век.

Но видит Бог, не журналистской спеси ради, а ради пары честных,

0: шепчет он, живите и в тихой песне про
1: Радио Z.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Радио Z. Мы едины и непобедимы.
1: Ты помнишь, брат, Чудское озеро зимой? Ты помнишь, брат, как враг катил на нас волной? Броня в крестах, фальшивый знак звериных орд.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Шашлык «Мираторг» классический, килограмм 299,90. Вентилятор напольный 1449 рублей.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции с 18 июня по 1 июля 2026 года. Цены в рублях.
5: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
6: Нужно, чтобы помнили.
7: Нужно, чтобы знали.
6: Нужно, чтобы верили.
7: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
6: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой»,
5: а мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
8: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
9: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
5: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
9: Как защитить себя и близких?
5: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
9: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
5: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
9: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
5: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
9: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
10: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 28 июня, в нашем регионе облачно и дождливо. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18 градусов тепла, днем на термометре плюс 25. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: песни нашей победы.
1: Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы плечом к плечу растаем землю тут. Горит и кружится планета.

0: Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 28 июня, в нашем регионе облачно и дождливо. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18 градусов тепла, днем на термометре плюс 25. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Синие маки, журавли улетают трубя, и природа в болезненном мраке не похожа сама.

Жизнь растений теперь затаилась в этих странных обрубках ветвей. Ну а что же с тобой приключилось? Что с душой приключилось твоей?

Пусть непрочны домашние стены, пусть дорога уводит во тьму. Нет на свете печальней измены, чем измена себе самому.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
0: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: тебя проливали деды кровь. Не просто от мысли, не просто от снов. Не просто идти между адом и раем. Мы русские люди, своих не бросаем.
1: Не зря испытания брошены нам. Не просто читать строки близких имам. Не просто молчать, когда кроют на слайм. Мы русские люди.

Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу, молятся, не жалея слез.

баб понедельники взять и отменить. Вроде не безидельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На прокат

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 28 июня, в нашем регионе облачно и дождливо. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18 градусов тепла, днем на термометре плюс 25. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z.
1: По дороге домой из краев, что как ад горят, и пускай чуть живой, главное идешь и идет отряд. Сколько в жизни видал, сколько пуль просвистело вслед. Важно, те, кто писал, проживут еще

По дороге домой, возвращаясь в мир прошлых лет, гонишь мыслей конвой, ты давно уже не по сроку

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер ФС-77-85006. Для слушателей старше 16 лет.
1: Простой солдат, советский парень, из молодежи той поры. Окончил школу, потом в колхозе хлеба растил для матушки страны. По вечерам на танцплощадке оркестр весело играл. И наш солдат под звуки вальса с девчиной скромно танцевал. И наш солдат под звуки вальса с девчиной скромно танцевал. Простой солдат, советский парень, из молодежи той поры. Военкомат пришел в 17 помочь стране, чтоб не было войны. С рассветом ранним на крылечке он мать родную утешал. И, обернувшись на прощанье, рукою твердой помахал. И, обернувшись на прощанье, рукою твердой помахал. Простой солдат, уральский парень, из молодежи той поры. В боях за родину, Россию, зачислен в вечные ряды. Простой солдат, уральский парень, глядит с портрета молодой. Танкистом был, Иваном звали, посмертно звание герой. Танкистом был, Иваном звали, посмертно звание герой.
2: Радио Z.
3: Хочу спасибо тебе сказать.

соглашусь. Я верю, что сюда вернусь. Но вот беда за тем столом сидят

звуки сердца, музыки, звуки, чистота терций, и до утра спит спокойно страна. Тишина в небе, звезд перламутром, тишина в неге, солнечным утром. За каждый рассвет спасибо, дед, тишина.

0: За каждый рассвет спасибо, дед. Тишина, тишина. За каждый рассвет спасибо, дед. Тишина.
1: Радио Z.

Радио Z. Командовать парадом будем мы.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

0: больше не услышу.
1: Радио Z. Звук отечества, что громок и понятен.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.